чтобы снова уйти, чтобы снова уйти на полгода. Не пройдет и полгода.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Над Рижским заливом один час. Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Оп!

0: Радио Рокс. Латвия.
1: Мы не знали друг друга до этого лета. Мы болтались по свету, земле и воде. И совершенно

рисовать в твоей голове перспективы. Он загадочен и молчалив, и глаза его невозможно красивы. И когда он рядом с тобой в хорошем костюме и с большим пистолетом,

Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее. Над Рижским заливом 3 часа. Радио Рокс. Твое настоящее.